0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: одиночестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
2: Shots.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
3: семен.
0: Уже не важно, как
2: Game
0: будет
2: boy.
0: Выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы
1: Non-dick.
0: Характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратность. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: coming, man.
1: Oh, shit, I'm sorry.
2: Sorry for what?
3: Начни хотя бы...
4: Suck dick.
3: Ну чё ты такой...
0: No homo.
3: Хватит опять нудить, что я...
4: So fucking horny.
3: Просто раз...
4: Swallow cum.
3: Одно из моих...
4: Gay lung.
3: Я тебе покажу, как сильно ты...
4: Turns me on.
3: Ты весь такой...
4: I don't swallow cum.
5: Spanking ass.

0: шлёшь
1: Deep dark fantasies
0: И первым просишь
2: Get down on your knees
0: Всегда не забываешь
1: Dick, loop it up
0: Какой молодец, любишь своих
2: Fucking slave

0: рожи снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: Celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: Do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi, да.
1: Мне нужно
2: Stick fingers.
1: Чтобы стать
2: Master.
1: Чтобы
2: Around more.

А теперь точно вряд валяются бедром, будто спят. Билли Харрингтон.

0: Brazil. Gay website.
1: Мой семена
2: сходит с ума, когда я сплю.
0: Ведь не понимаю.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока. Открывай.
1: Next door.
2: Fuck. Slay.
1: My ass.

0: like next door.
1: Fuck.
2: Slay.
3: Поцелуй.
0: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you...

0: Suck dick.
1: Master Van.
2: Fisting.
3: So deep.
2: И как назло.
1: Dungeon.
2: Не снегопад.

0: много
1: Гайчи.
0: Терпел и закрыл глаза, много
1: Спанк.
0: Терпел, я умел через
1: Флэш
0: улыбаться,
2: Boys.
0: Я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только с.
0: Latex club.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: DR fantasy.
2: Только.
0: Lube it up. I don't like what you see.
2: Я устал.
3: Wait.
2: Я устал идти. Я устал искать.
3: Pull them on me.
2: Я хотел.
0: Your

0: Главное, чтоб не было
1: пять.
0: Кто здесь усомнился? Там сверху знает, что правда за
2: Cummings.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все
1: like и я. Boy.

0: Но не совсем. В больничке корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю и курили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал
1: три.
0: И насыпали.

0: Dungeon.
1: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
0: на час. Insisting 300 bar.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все и на, на глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: эту ночь.
1: Swallow my cup.
0: Горько
1: семя на
0: краплюсу гроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Full dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
2: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. От прена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
2: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как...

0: Master.
1: This is bad.
2: Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: Fisting.
2: Заранее, ведь мы тут
1: Coming.
2: Заранее, мы тут
1: Fisting.
2: Заранее, ведь мы тут
1: Coming.
2: Заранее.
3: Этой ночью
4: Suck some dick.
3: Горький жизнь, окроплю сугроб. И дай мне
4: Stick finger.
3: Наизнанку, туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой
1: Dungeon, latex.
3: Свои тратили, тратили на меня лишь только братики. Братики

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфрен, сорвем с ветки, как сладок, Ланфрен, Ланфрен, такие
1: fantasy

0: Sa, высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Anal.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Anal. It's a fucking deep.

0: 300 bucks. And usually the guy is pretty much high on top of him. He really gets relaxed because, you know, I have this long latex glove that goes all the way up to my armpit. And then I put on a surgical latex glove. Dark fantasies.
1: А чё, лавы, ни у кого нет?
0: Надо... Dungeon?
1: Всё есть, нормально, сидимся.
0: 300 bucks.
1: Есть. Ты на...
0: 300.
1: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
0: Систем...
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Исправил. Уехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы вот.
0: Latex Club.
2: Есть. Нахрена она мне упала?

0: как бондаж, гей вебсайт.
1: Я очень люблю
0: гачи,
1: и я без
0: гачи,
1: я не вижу жизни.
0: Гачи.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй.

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots. Oh.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: come.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Got you.

0: Got you.
1: The sauce да да
0: для my ass.
2: Я люблю
0: Деккер.
1: Я хочу
3: Тимен.
2: А я хочу Деккер. Желтый
0: Деккер. Деккер.

Парень, но ты всего лишь... А может, мы с тобою поедем на... На прощание ты поцелуешь друг. А мы не знаем сами, что...

Опоганяем этот микс. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

0: если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех
2: лыж
0: и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спаси!
3: Неплохо очень иметь
2: лыж,
3: но очень плохо с другой стороны.

Мой халат гладит у доски. Шьет Уи-Уи, а Фатима штопает. Трешовый красота, что ни говори, но с другой стороны. Тоже три. Неплохо очень иметь.

0: Как быть нам?
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.

0: do it. Stop shutting, Dick.
1: Я не знаю, что будет с моей
2: next door.
1: Я не знаю, что будет с
2: event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими
2: legs.
1: Я не знаю,

0: Радио.
1: Здравствуйте, я прошу прощения, а это Моргей?
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: fucking coming.
1: Медленно бегу, уплывают в день, ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasy.
1: Верится, катится
2: ass.
1: Голубой
2: Darkhold.
1: Может, мы обидели зря. Закроет этот
2: ass.
1: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
1: Скатертью, скатертью
2: latex gloves
1: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasy
1: верится, катится
2: fisting ass.
1: Голубой
2: Darkhold.
1: Голубой
2: Darkhold
1: бежит
2: to anal cock. Horny anal
1: набирает cock. Ну зачем же это
2: sex
1: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex gloves
1: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: к fisting ass.
1: Голубой
2: Darkhold.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: к fisting ass.
1: Голубой
2: Darkhold.

0: Existing.
1: У тебя есть только
0: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Дорогие жизни. Моя честность колбаса.

0: Hey, no.
1: Imagine se você tiver tirado sinal no Telebrás.
0: Fisting is 300 bucks.
1: Não, não, não. De nada, minha
2: senhora. California.
1: Вот, да, я умер, а потом не раз, ну, каждый раз.
0: Coming.
1: Волосах побять в твоих нервах.
3: The semen.
1: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда.
0: Stick your finger in my ass.
1: Последний медленный.
0: Hey, no.
1: Последний выпитый.
3: The semen.
1: Снова с тобой.
4: Слышь?
1: Радливка.
0: Boy next door.

0: Бадика.
1: Suck some cock.
0: Это дабл.
1: Gay sex.
0: Boy. Пошла на...
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild.
0: Ass. Я хотел ее...
1: Mark.
0: Приглашал ее на...
1: Party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: A fucking comment. My finger. Stick, stick.
0: Бас.
1: Коля. Bad cock.
0: Но он всем напихал, Коля.
1: What?
0: Хотела интриг, не хотел.
1: Subject.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
3: Не торопись, погоди, это ты.
1: Swallow.

0: Wild.
1: Yes.
2: Приглашал ее на
0: party.
3: Но она зачем табличку написала?
0: My fucking colony.
2: В моменте на тренде, даже дома в ванной. Ей интересны лишь
3: моей интересны мои.
2: Мы не морг, но мы две легенды. Чтоб был модным, я добавил себе так много в время.
0: Будто
2: мне досталось.
0: Лубра
3: ничего спонтанного. Я и ты
0: об
3: этих
2: дико. Это дабл
0: Ди.
2: Я хотел.
0: Blue man.
3: Но она зачем табличку

0: Banking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Значит.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моей.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Меня домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Значит.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on. Oh.

0: situation. Swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богаче.
0: Но с неба падает только
1: $3.

мусорскую, шмыгнул с подобием нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без того, культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: Они за... Ass. Они на... Dick. А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как? А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как... Oh, на крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента. На
1: байк
0: глядим, и
1: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туруханских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Но ладно, я с пеленок, извините. Но мусора, это же смешно. К тому же я босый. Ну чтоб вы знали. И я не доедал ни... А это харя, как
1: на...
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: это
0: не хватает. Примите меры, дорогой наш
1: мастер-бэн.
0: Пусть лучше наш
1: дар-данжен
0: охраняют. Ведь для
1: мастер
0: очень важен честный
1: секс.

0: Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет.
0: My ass.
1: Я искал тебя вечно.
0: Fucking slay.

0: star.
1: Ain't no boy.
0: Be next door. Рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай
1: coming.
0: Ain't
1: no boy.
0: Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fisting.
2: Ain't no
3: suction.
0: За Дона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.
4: Really?
0: Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fisting.
2: Ain't no
3: suction.
0: За Дона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.
4: Really?

0: так.
1: Ах, Господь.
0: Ну что ж ты,
2: Билли, как
0: прирос.
2: Ты, гей.
0: Конечно, не ахти, но поскорей.
2: Suck some dick.
0: И пусть
2: bad cock.
0: Нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
1: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.
1: Билли.

0: рядом, рядом. Boy next door. Ой.
1: Мы до них добраться не умели.
0: Сак.
1: Нашей юности.
0: Пэр-так.
1: Мы тихо-тихо.
0: Swallow. Come.
1: На каждом
2: спанкинг.
1: Узнавая каждый.
0: Boy.

0: это самый эфир. Самый эфир
1: 2018. Песня для...
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв самбой.

0: Слава Симен.
1: Master.
2: Подарю развитие событий, но промолчу, что на...
0: Website? Yeah. Suck some dick.
1: Fuck you. Fuck you.
0: That cock. That cock.

0: Yes, we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишились своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
1: И все...
2: Master.
1: Спят.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Filindre fucking latex glove.
3: Трудился.
4: Oh.
3: Его по рощам.

0: Testing. Testing. No. Dungeon.
1: Сказка
2: глышта
1: попадает в его сети.
0: Testing.
1: Навсегда глотая.
3: Semen.
1: Растут.
3: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon.

0: Приказ Верховного
1: Данжен Мастера
0: по войскам и военно-морскому 8 мая 1903 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Ackworth,
0: победоносно завершилась. Германия полностью
2: Rip the skin.
0: Товарищи
1: Fucking slaves. Boy next door
3: Jabroni.
1: Full master
4: Nico Nico Doga
2: Maggots
5: Letterhead
6: Tallboy
5: Boston is true.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: Coming.
0: Великой Отечественной
1: войной.
2: Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: Spanking.
0: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
1: Spank.
0: Тует доблестным войскам
1: gotcha.
0: И армии. И частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим
1: в deep, dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
1: Boy next door
6: Letterhead
5: Jabroni
1: Full master
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы
0: $100.
1: Если будут
0: 50.

музыки. Таким сайс, но конечно у меня это быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу. Real.

0: приятный, еще приятней новенький пендель. Правил взять Дубай, Испания, чтобы порадовать брата. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы 300. На капот заполнен.

снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что он кучу не волнуйся.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: Swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sounds.

0: ближе. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, о, то не получается.
0: Бедный
2: артист.

0: Gay website.
1: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
1: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй-эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй-эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
1: С неба начнется мужицкий
0: Coming.
1: С неба
0: Coming.
1: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий секс. Эй-эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
1: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
0: Камень.
1: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
1: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
1: мужиков. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков.

0: some dick.
1: Маленький.
2: А, лоу.
1: Я взяла.
0: Bad cock.
1: Enjoy it. Нарим мне все. Маленький мой.
0: Do it. Do it. Do it.
2: Sissing.
1: Буду.
2: Anal.
1: Буду. Ну а...
2: Master.
1: Пошли.

0: Full master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала. Делаю.
1: Sex.
2: Да,
4: the semen.
2: Тебя подслила. Делаю.
1: Suck.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
5: Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex club.
2: Пишу про запад.

0: fisting
1: anal fucking D fucking D fucking D.
2: Что?
1: Ow!
2: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal
0: fucking D fucking D fucking D.
2: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Джет.
1: Маленький
2: бит. Я взяла его в кредит.
3: Семена.
2: На ремне висит. Маленький бит.
4: Assisting.
2: Буду.
5: Banking.
2: Буду.
6: Yeah.
2: Master. После

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. Pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass. Fisting.
2: Я каждый.
0: Come. My ass. Finger dungeon.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если... Разлучит... Не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of Band.

0: уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да,
0: хочу днями глядеть на капризное
1: Сокше.
0: На небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

0: Так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у
2: Алисы. Мы готовы, дети!
1: Yes.

0: dick.
1: Customers my ass.
2: Dungeon Master.
1: Доверив свой
2: door.
0: Come.
1: Еще нет близок час.
2: Fucking sad.

0: Говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deal.
0: Да пока наоборот.
1: Boy,
0: только черному.
1: Oh, master, finger stick, oh,

0: Maldives.
1: My ass.
0: I am.
2: Bad cock.
0: Maldives. Timmy styles.
1: Suck some dick.
0: Yeah. Mitch style. Lie, lie, lie. Зайди, а я схожу за пивом. Lie, lie, lie. Знаю, сохнешь по мне, как...
2: Семен.
0: Lie, lie, lie. Любишь ты, когда делают больно. Lie, lie, lie. Если хочешь со мной, значит, будь... Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул
1: boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: shit.
0: Меня несет
3: dungeon.
0: Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
2: Семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
3: fisting.
0: Больно. Лай, лай, лай, хочешь быть со мной, значит, будь...

0: там, где надо.
1: Неправда, без сомнений, осветишься так же ярко.
2: Билли Харрингтон.
1: Люблю тебя.

0: же ярко.
1: Билли Харрингтон.
0: Люблю тебя.
2: What the hell are you two doing? Get your ass down from here now, boy. And you too.

0: gay party.
1: Последней весны сколько боли в
2: нём
1: вместе всё.
0: Wee-wee.
2: Bounce-less.
1: На же автобусы.
2: Latex glove.
1: Это всё весна.
0: Okay.

0: казенных
1: гей-монторах.
0: И все больные вновь дует в
1: руки
0: сибирский пока мерет.
1: Suck some dick.
0: И не будет у меня. Не будет у меня. Не будет у меня. Наступает. И не будет у меня. Лишь список. С малолетки.
1: Бэн. Бэн. Бэн.

0: Степаныча. Не будет у меня. Наступает. И не получается. Лишь список. С малолетки. И не получается. Не будет у меня. Наступает. И не получается. Лишь список.
1: Just a little bit of fucking pain, though. We'll hang around.

0: что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло...
1: Dan?
0: И научился жить один.
1: И у... Master.
0: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
1: Boy next door.
0: Третья это все твои...
1: Gay website?
3: Pull up our pants.
0: Четвертая причина это...
1: Bondage.
0: Кто...

0: на радио.
1: Don't touch me there. Anal.
2: Зеленая.
3: The semen.
2: Напоенная.
4: А я
1: website.
4: Чудесный. The
5: fisting.
4: Полезный.
2: Подъюжный.
6: Suction.
2: Вырос я.
5: Dungeon master.
2: Вот кто я.
4: Ну-ка,
2: встаньте в ряд.

0: Станем
1: и suck some dick.
0: Встанем, встанем, пока с нами рядом.
1: Dark hall.
2: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
1: Oh yes sir.
0: За то, что
3: the semen
0: нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: año.
1: Gay website.
2: Не обессудь, но ты пану. Когда протянул, все мои делают.

0: $300.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: Stinger.
1: Женщины их
2: флэйс.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый глядел свет. Воздух не смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: отсутствует. Можно.
1: Subject.
0: И отсутствует. Молятся, молятся на то, что их гарантировано. Здесь можно играть про себя на.

0: день. У тебя есть около 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Моя смертность колба,

сочно, мне ее в трюэйно. Захотелось срочно, завожу разговор, узнаю про... Какой наполнитель использовать? Ты мне отвечаешь.

0: мысли об этой Orny. Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real man.
2: Well, it's

0: Если был бы не прочь, послушай, ты белый, ты должен мне помочь. Где сказал ты? О чем речь? Наверное, тебе давным-давно уже ждет это то, что я сказал. За это время
1: не
0: покидала диван. Залез на него.

0: penetration,
1: anal,
2: настоящий
0: секс,
2: берет, когда путают мой
0: ass.
2: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys.
2: Едем нагибать систему.

0: Обнули bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноват де обвини
0: my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты.
0: Lube it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: party.
1: Стало дорожать, зарплаты стало не хватать. Не
0: fisting ass.
1: Не
0: fucking coming.
1: А возле дома у ларька теперь уж не побьешь.
0: My car.
1: Осталось
0: bondage.
1: Завязать и удавиться. А наш притончик гонит
0: come.
1: Никто, ребята, не поставит.
0: Next door.

0: пока. Гей парти up here.
1: Но вот в компанию попал и опустился.
0: Swallow cup.
1: Без руля
0: и... Dungeon Master.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting. Do anal.
0: И плачем мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят в мое.
1: Priceless.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay,
1: website.
2: Пойдет.

0: стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: Spanking.
1: Теперь нам
0: Fisting.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Website.
2: Yeah. Yeah.

0: Кутер.
1: Эй, ты все, любовь?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь, кутер.
1: Накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: кутер. Это все, любовь?
0: Блядь,
1: кутер. Ты поймешь без слов.
0: Блядь, кутер.
1: На рояле это лето наше.

0: finger in my ass.
1: Объясните мне, что такое
0: бой.
1: Кто этот человек, что окружает всех?
0: Next door.
1: Давай сядем у костра, соберемся в
0: dungeon.
1: Давай поговорим.
0: It's so fucking coming.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
0: Сак.
1: Черный.

0: night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Лилли. Хочу тебе
2: swallow calm.
1: В твоей голове
2: fat cock.
1: Мои просто
2: boy next door.
1: Ты же знаешь,
2: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Лилли.
1: Ну а я простой как
2: Лилли.
1: У меня
2: $300.
1: Макдональдс тоже
2: wonderful.
1: Ты же знаешь,
3: please.
1: Мы не берем
2: I come
1: назад. Так что наши
2: deep dark fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal.
1: Fuck меня каждый день.
2: Latex gloves.

0: тобой был. For master. Чтобы тебя. Do anal.
1: Я скажу тебе три слова.
2: Six hot loads.
1: Я к себе в мокрых
2: бабич.
1: Как будто был.
2: Fucking boy.
1: Ты такая, что мне хочется за тебя.
2: Kick your ass.
1: Ты такая.
2: Fucking slave.
1: Но я...
0: Do you like what you see?
1: Да.
0: Anal.
2: Fuck.
1: Меня каждый день.
0: Latex glove.

0: come,
1: boy.
0: Make me come,
1: please.
2: Так любим дешевые
1: $15
2: с непродуманными
1: подходами,
2: где немножечко
0: ass.
2: Со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
3: spanking
1: amazing gay bonded.

0: anal.
1: Deep.
0: So horny.
2: Master.
3: Fisting.
4: Ass.
2: Friend dungeon.
5: Мы так люто дешевые
2: фистинг
5: со смешными
6: глазами
5: нашими.
0: Да, you anal.
5: Мы припоганно
0: fucking coming.

0: Эй, но
1: черный
0: latex glove.
1: Ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
1: Звезда, да мне каждый.
0: Swallow.
1: Пока я не вошел в пока мне
0: fisting
1: не успел. Я вынут
0: your hands,
1: чтоб никто.

0: Anal.
1: Черный.
0: Latex glove.
1: Зацепится за
0: fucking cock.
1: Мы очнемся в
0: dark fantasies.
1: Boy. Мне с тобой повезло.
0: You know I don't do anal.
1: Пусть аж побит.
0: Bad cock.
1: Пусть с тобой наедине.
0: Coming.
1: Твое лицо никто
2: Carrington.
1: Не найдет.

0: платить за то тут?
1: Bondage.
0: Кто
2: Carrington?
0: Не найду. По весне в нем.
1: Make me come.
0: Кто
2: Carrington?
0: Не найду. Хотя по сути это лишь
1: gay website.
0: Никто
1: Мейно.
0: Черный
1: Latex Glove.
0: Днем ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
0: Звезда, дай мне каждый
1: Swallow.
0: Пока я не вошел, пока мне
1: Coming.
0: Не успел. Я выну
1: Your hands.
0: Я нежный твой. Я нежный твой.

0: Harrington.
1: Не найдет никто.
0: Harrington.
1: Не найдет в этом.
0: Dungeon.
1: Без найдет.

0: Boy next door. Boy. Boy. Next door. Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy. Boy.
0: Next door. Next door.
2: Yep.
0: Suck. Dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass. Надо мной летает. Dungeon Master.
2: Он такой же, как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. И меня не сломать. И все потому что.
0: Boy next.